работе остатки суверенных сил, Сергей Сергеевича Капитала забирает себя к компьютеру. Отступки растет столичному рынку. И от нас уже советская власть. Еще недолго будет, а верно,